Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: В Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 31 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +29.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 31 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +29.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 31 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Радио Могилев.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позволь взять твое бремя, дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно,

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. На Могилевщине жатва финиширует, но страда продолжается и по нескольким направлениям, сообщили в облсельхозпроде. К примеру, сельхозпредприятия Могилевского района в эти дни ведут уборку овощей открытого грунта. В фермерском хозяйстве Зайцевых активно копают ранний картофель. Не останавливается и кормовой конвейер. Первыми в Могилевском районе к уборке кукурузы на силос приступили в хозяйстве Полыковичи. Пока скошены первые гектары, впереди огромный объем. Всего по району предстоит убрать около 10 тысяч гектаров кукурузы. А главная новость этих дней – старт уборки сахарной свеклы. Первыми в области к сладкой эстраде приступили аграрии ЗАО «Сервалюксагро». Уборку ведет специализированная бригада механизаторов дочернего предприятия Слуцкого сахарорафинадного комбината. Они предоставляют современную технику и работают круглосуточно. Логистика отлажена до автоматизма. Свеклу грузят в большегрузы и везут на переработку, чтобы сохранить сахаристость и не терять качество.
1: Мстиславль.
2: В Мстиславле прошли общественные обсуждения проекта пункта захоронения радиоактивных отходов, пишет mstlife.by. Напомним, в стране рассматриваются три альтернативные площадки для размещения объекта. В Мстиславском районе Могилевской области, Островецком районе Гродненской области и Хойникском районе Гомельской области. С докладами перед участниками выступили директор Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами Михаил Кисель и заместитель главного инженера тепломеханической части РУП «Белнип» и «Энергопром» Андрей Рыков. Они подробно рассказали о характеристиках будущего объекта, принципах его проектирования и эксплуатации, а также о гарантиях экологической и радиационной безопасности на всех этапах. Особое внимание было уделено системе многобарьерной защиты, которая исключает попадание опасных веществ в окружающую среду, почву и грунтовые воды. Жители Мстиславщины смогли задать интересующие их вопросы. Люди интересовались уровнем радиационного контроля, гарантиями безопасности для здоровья нынешнего и будущих поколений, возможностью трудоустройства местных специалистов, созданием инфраструктуры. На все поступившие вопросы дали исчерпывающие ответы, подкрепленные ссылками на нормативные документы и международный опыт эксплуатации аналогичных объектов в странах Европы. Отметим, что окончательное решение по выбору конкретной площадки для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси принимает специальная государственная комиссия после завершения всех необходимых экологических экспертиз, исследований природных характеристик и общественных обсуждений.
1: Местное время.
2: Член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Могилевского областного совета депутатов Александр Горошкин встретился с молодыми специалистами Могилевского отделения Белорусской железной дороги. С подробностями наш корреспондент Анатолий Шпильков.
3: В Могилевское отделение Белорусской железной дороги прибыло около 60 человек. Среди них дежурный по железнодорожной станции Даниил Загородний.
4: Первые же месяцы после того, как отслужил в армии, пошел устраиваться на Белорусскую железную дорогу. И сразу за мной закрепили опытного наставника, который помогал мне влиться в коллектив, помогал мне изучить изнутри Белорусскую железную дорогу, понять все ее принципы работы и как на ней нужно правильно работать.
3: И хоть молодые специалисты пока работают под четким руководством закрепленных за ними наставников, на их плечи уже ложится ответственность за экономическое, социальное развитие нашего региона, отметил сенатор Александр Горошкин.
5: Кто, если не мы, кто уже имеет определенный жизненный опыт, может им рассказать и ответить на те вопросы, которые сегодня молодежь интересует, а действительно интересует. Я не особо вдаюсь в вопросы, касаемые там размещения, бытовых условий, поскольку этим вопросом это лежит на плечах руководителей тех организаций, куда они приходят. Меня интересует немножко другое. Чем молодежь дышит, чем она живет, какие у нее интересы.
3: Александр Горошкин поинтересовался, есть ли у молодых специалистов инициативы по совершенствованию государственной молодежной политики, а также вручил членские билеты тем, кто решил вступить в ряды общественного объединения «Белая Русь».
1: Местное время.
2: Председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова с рабочим визитом посетила Могилевскую область. Она встретилась с активом партии в Кричеве, Климовичах и Костюковичах. Главная тема – реализация молодежных инициатив и партийные проекты. Лидер партии подчеркнула, что «Белая Русь» работает не ради численности, а ради людей, которые осознанно разделяют ее позицию. В рамках проекта «Партия детям» молодым педагогам вручили планшеты, а ребятам из многодетной семьи – подарки к школе.
1: Местное время.
2: Около 109 тысяч учеников 1 сентября сядут за парты в Могилевской области. В работе учреждения образования есть некоторые изменения, например, в безопасности. Теперь работники сторожевой охраны, которые несут службу в учреждениях образования, могут досматривать вещи несовершеннолетних в присутствии учителя. Это закреплено в постановлении Совета министров об осуществлении охранной деятельности. Тему продолжит наш корреспондент Анатолий Шпильков.
3: Вход в большинство современных школ начинается с поста контролера. В его обязанности входит обеспечение контрольно-пропускного режима, регистрация посетителей в журнале, координация с администрацией, а еще мониторинг ситуации на школьной территории, рассказала контролер на КПП Ленинского отдела охраны Могилева Анжелика Башаримова.
6: Когда приходят взрослые, обязательно должны предъявить документ, когда они заходят на охраняемый объект. Это, как правило, паспорт. Если они несут с собой какие-то вещи, то обязательно мы эту кладь проверяем с помощью металлодетектора.
3: Постановление Совета министров об осуществлении охранной деятельности теперь закрепляет право досматривать и личные вещи учеников представителями службы охраны. Все, чтобы устранить факторы опасности для наших детей, сообщил начальник Могилевского областного управления департамента охраны Игорь Драчев.
7: Досмотр несовершеннолетних должен в обязательном порядке осуществляться в присутствии его законного представителя либо педагогического работника. Также родители наших учащихся должны понимать, что данное мероприятие, досмотр, производится исключительно в целях безопасности всего учебного процесса.
3: Учреждение образования строго запрещено проносить любые виды оружия, колющие и режущие предметы, пиротехнические изделия и даже средства самообороны. Алкоголь, психотропы и химические вещества также под запретом, отметила заместитель директора по воспитательной работе средней школы номер 24 Могилева Екатерина Васильева.
8: Мое мнение на этот счет абсолютно позитивно. Я поддерживаю такой подход. Как мама, как педагог, конечно же, я понимаю, что главное – это безопасность наших детей, независимо от того, где они находятся, а в учреждении образования особенно. Поэтому я прошу родителей тоже отнестись с пониманием, потому что все это во благо наших детей. В учреждении образования созданы абсолютно все условия для безопасного пребывания учащихся и во время образовательного процесса, и во время проведения внеклассных мероприятий.
3: Камеры видеонаблюдения из учреждений среднего образования выходят в Центр мониторинга общественной безопасности. Плюс всегда на дежурстве кнопки тревожной сигнализации. В случае ЧП сигнал сразу же поступает на пульт централизованного наблюдения, чтобы милиционеры смогли оперативно встать на защиту школьников и учителей.
1: Местное время.
2: В могилевских вузах началось заселение студентов в общежитие. В Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий комнаты получат более 1000 человек. Из них почти 320 первокурсников. Их заселяют на день раньше. В общежитии номер 2 в 5 минутах ходьбы от учебы уже заполняют документы и получают ключи. Родители отмечают, плата за общежитие чуть больше 180 рублей за полугодие, что значительно дешевле аренды. В комнатах есть все необходимое. В здании столовая, тренажерный и танцевальный залы. Вуз обеспечивает жильем всех иногородних и иностранных студентов.
1: Местное время.
2: Интересы ребенка и семьи в приоритете. Во время выездного приема профсоюз помог молодому специалисту разобраться в тонкостях законодательства. Накануне правовые приемы, дни правового просвещения и правовой культуры прошли по всей стране. Тема общения в трудовых коллективах была посвящена молодым специалистам, рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Павел Жуйков.
9: При обращении за консультацией молодых рабочих и специалистов чаще всего интересуют вопросы, связанные с обеспечением жильем, выплатой так называемых подъемных, системой наставничества. Нередко в ходе обращений затрагиваются темы режима работы, установления гибкого графика с учетом желания дальнейшего обучения, различные вопросы, связанные со сроками и порядком отработки и другие.
2: Однако порой вчерашние выпускники обращаются с просьбой помочь разобраться в нестандартных ситуациях. Так, во время проведения выездного приема в Чаусском районе к правовому инспектору труда за консультацией обратился молодой специалист, прибывший в прошлом году по распределению в организацию. Мужчина недавно стал отцом и интересовался, вправе ли он в период обязательной отработки уйти в отпуск по уходу за ребенком. Профсоюзный юрист разъяснила молодому работнику, что трудовое законодательство позволяет отцу ребенка или другому работающему родственнику взять отпуск по уходу за детьми до 3 лет, если мама выйдет на работу, службу или учебу. Отказать в социальном отпуске по этому основанию наниматель может только в одном случае, если мама нигде не трудоустроена. При этом статус молодого специалиста никак не ограничивает это право, подчеркнул Павел Жуйков.
9: Безусловно, вопросы соблюдения молодыми рабочими специалистами, пребывающими в организации по распределению своих обязанностей, играют важную роль с точки зрения как формирования их профессиональной репутации и укрепления кадрового потенциала предприятий, так и интересов общества в целом. Однако интересы детей, институтов семьи, материнства и отцовства в нашей стране всегда находятся в приоритете.
1: Челси.
2: Прокурор Чауского района помог 79-летней пенсионерке ограничить в дееспособности сына. Мужчина злоупотреблял алкоголем, не помогал матери по хозяйству, а полученную пенсию тратил на спиртное. Женщине даже пришлось оплачивать его штраф за пьяное вождение, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
10: Прокурорская проверка подтвердила, что мужчина действительно злоупотребляет алкоголем, устраивает скандалы, состоит на учете в милиции, от лечения уклоняется. Своими действиями он ставил мать в тяжелое материальное положение. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании его ограниченно дееспособным. Суд требования удовлетворил. Мужчине запретили совершать сделки и распоряжаться доходами без согласия попечителя. Решение может быть обжаловано.
1: Местное время.
2: В Могилевской таможне разъяснили порядок определения стоимости товаров для личного пользования при ввозе. При использовании товаров их эксплуатационные свойства снижаются, что влияет на стоимость. Для бывших в употреблении вещей декларант может представить заключение независимого оценщика, подтверждающее износ. Также важно, что такие товары могут не учитываться в нормах беспошлинного ввоза, если они необходимы в пути или месте назначения и соблюдены установленные критерии, рассказал официальный представитель Могилевской таможни Евгений Шевчук.
11: Стоимость товаров для личного пользования заявляется в пассажирской таможенной декларации на основании чеков, счетов или иных документов о приобретении. Если товар был в употреблении, его стоимость может быть снижена с учетом износа. Для этого декларант вправе представить заключение независимого оценщика. Бывшие в употреблении товары, необходимые в пути или месте назначения, могут не учитываться в нормах беспошлинного ввоза при соблюдении установленных критериев.
1: Горки.
2: В преддверии 1 сентября представители профсоюзов агропромышленного комплекса посетили Горицкий район, чтобы поздравить семьи работников КСУП «Овсянка» имени Мельника с наступающим Днем Знаний, пишет Горицкий Вестник. Им вручили подарки к новому учебному году. Особое внимание и поддержку уделили двум семьям – семье Паус, многодетным родителям, воспитывающим семерых детей, четверо из которых школьники, и Александре Безюкиной, маме, которая одна воспитывает детей. Ребята получили новые рюкзаки, наборы канцелярии и сладости. Однако главным в этих предпраздничных встречах стали искреннее внимание и забота о тех, кто нуждается в поддержке. Поддержка семьи – это фундамент сильного государства, подчеркнули профсоюзные лидеры.
1: Местное время.
2: Два случая отравления грибами зарегистрированы в Могилевской области по состоянию на 28 августа, рассказали в Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Многие забывают, что сбор грибов требует серьезного и внимательного отношения. Даже один ошибочно выбранный гриб может стать причиной тяжелого пищевого отравления. Как избежать отравления лесными дарами, рассказала врач-гигиенист отдела гигиены и питания Могилевского центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья Виктория Маркевич.
12: Собирайте в лесу только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны. Не следует собирать старые, перезрелые, червивые грибы. Они, как правило, содержат токсические продукты жизнедеятельности личинок, насекомых или распада белков и других соединений. Не собирайте грибы в городских парках, скверах, дворах, а также вдоль автомобильных и железных дорог. Также для сохранения свежести грибов необходимо собирать их в корзину. Не рекомендуется собирать в оцинкованные ведра полиэтиленовый пакет. Нельзя хранить свежие грибы более суток даже в холодильнике, а соленые и маринованные грибы более года.
13: Год белорусской женщины.
2: Международный пленэр по живописи «Образ Родины» в изобразительном искусстве пройдет с 16 по 29 сентября в Могилеве. В свой 30-летний юбилей он будет посвящен Году белорусской женщины, рассказали в художественном музее имени Павла Масленникова. Участникам пленэра предложат исследовать и увековечить тему неоценимого вклада белорусских женщин в становление и процветание государства, историческое прошлое и развитие семейных ценностей. Результатом пленэра станет большой выставочный проект в художественном музее имени Павла Масленникова, с которым смогут познакомиться все желающие.
1: Местное время.
2: Спорт – это не только здоровье, но и характер. В Могилевской «Изюшор» номер 5 культивирует 6 видов спорта. Теннис, настольный теннис, легкую и тяжелую атлетику, стрельбу из лука и пулевую стрельбу. Здесь ребята не только занимаются любимым делом, но и находят друзей, учатся работать в команде и добиваться цели.

0: спорта варьируется и возраст отбора школьников для занятий. Наши спортсмены поднимаются на пьедесталы соревнований различного уровня, от городских до международных. Мы стремимся развивать не только физические навыки, но и личные качества каждого спортсмена. Легкая атлетика – это основа всех видов спорта. Она развивает скорость, силу и координацию. Тяжелая атлетика помогает развивать мышечную силу и уверенность в себе. Стрельба из лука и пулевая стрельба требуют концентрации и точности, что очень полезно в повседневной жизни. Теннис и настольный теннис – это отличные виды спорта для развития реакции, стратегического мышления и координации.
1: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
2: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным позитивно оценил совместную работу правительств двух стран по развитию сотрудничества, пишет Белта. Александр Лукашенко отметил, что товарооборот стран растет как минимум на 12%. Мы превзойдем уровень прошлого года в нашем товарообороте. В этом товарообороте большое место занимает современная электроника, отметил белорусский лидер.
2: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива, там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся,

0: ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться.
1: Мультибрендовое пространство белорусских товаров «Белорусская деревня» накануне открылось в Карелии, пишет Белта. Новая локация предоставит жителям региона возможность приобрести широкий ассортимент качественной белорусской продукции в едином торговом пространстве. Это уже 11-я белорусская деревня в России. 9 работают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Недавно самый большой объект был открыт в Архангельске. МВД усилит охрану общественного порядка в школах 1 сентября. Для обеспечения безопасности и предупреждения правонарушений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции. Предусмотрено усиление пропускного режима. Под особый контроль возьмут прилегающую территорию с задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. И в завершение. Костюковича готовится принять День белорусской письменности 5-6 сентября. Центральной площадкой станет площадь возле райисполкома. Здесь пройдут открытие, вручение национальной литературной премии, открытие памятной композиции «Олеся, Олеся» и гала-концерт. В трех павильонах разместят книжные раритеты из всех регионов и экспозицию «Кабинет писателя». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 14. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

31 августа на календаре. Провожаем последний день лета вместе на волнах радио Могилев. Доброе, немного туманное, тем не менее, пока еще летнее утро наступает. У микрофона Олеся Маскина, а вместе со мной скоро появится в эфире Сузанна.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Смотрим на часы. 7:22 показывает студийные. Даже если кому-то очень тяжело после выходных просыпаться, подниматься, собираться на работу, помним, что это время еще никогда не повторялось. И, возможно, тот самый уникальный день будет именно сегодня. Не надо, кстати, быть супергероем, чтобы начать день. Достаточно просто включить приемник, улыбнуться. Мы же стараемся делать погоду солнечной, новости легкими. Ну, а музыку такой, чтобы нога сама забила в такт. Прямо сейчас танцуем с Ханной.

0: 31 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

Влад и ВКРС, одинокие пассажиры. Вы знаете, наверное, иногда можно себе позволить такое. И, возможно, это будет лучший момент, чтобы наверстать упущенное. Можно уйти в книгу, досмотреть отложенный фильм. Ну и многое-многое другое. Но не нужно отвлекаться при этом на какие-то разговоры, поддерживать беседу с кем-то. В общем, это тоже неплохо и имеет место быть. Но быть одиноким пассажиром хорошо тогда, когда вы чувствуете себя не покинутым, а чувствуете просто себя свободным. И это хорошо, пока длится ровно столько, сколько вам нужно. И заканчивается ровно в тот момент, когда вы прибываете к своим любимым людям. Вот тогда, наверное, замечательно. А так-то лучше быть вместе, как мы сейчас. Разбудим, поддержим, настроение поднимем. Доброе утро!

0: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
1: Радио Могилев.

0: Вот студийное время новинки на радио Могилёв. Сейчас услышим трек Music Sounds от немецкого электронного дуэта Fast Boy. Трек посвящен абсолютной свободе, дружбе и, конечно же, единению. Если кто-то грустит по уходящему лету, вот вам трек, который окунает нас в вечное солнце. Песня рассказывает о мимолетных моментах счастья, которые не хочется отпускать, и о музыке, способной стирать любые границы между людьми. Ну что же, слушаем.
1: Новинка на радио Могилёв.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: радио Могилев.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен.

0: топ не запал на такую.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима и весь народ с национальным праздником Днем Независимости, пишет Белта. Глава государства отметил, что Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Малайзией как в торгово-экономической сфере, так и в промышленной кооперации и культуре. Александр Лукашенко пожелал Султану Ибрагиму крепкого здоровья и счастья, а гражданам мира и благополучия. Как ребята смогут проявить свои таланты в Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи, рассказал министр образования Андрей Иванец, сообщает Белта. Центр начнет работать 1 сентября. На базе Национального центра доп. Образования будут функционировать 4 крупных образовательных центра. Ребята попробуют себя в театральном искусстве, ораторском мастерстве, исполнительном искусстве. Арт-центр – место, где ребята будут осваивать художественный профиль. Также центр наследия, который будет знакомить со страной. Федерация профсоюзов Беларуси объявила конкурс детских рисунков «Моя мама на работе», приуроченный Году белорусской женщины. К участию приглашают детей и членов отраслевых профсоюзов в возрасте от 10 до 12 лет. Конкурс пройдет в 2 этапа. Для участия необходимо до 20 сентября направить в областное или Минское городское объединение профсоюзов заявку и конкурсную работу. И в завершение о спорте. Футболисты Ислычи прервали победную серию, но догнали МЛ Витебск в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Накануне Могилевский Днепр принимал Ислыч. Волки имели большое преимущество, создали много голевых моментов, но так и не смогли переиграть могилевчан. Итог – ничья 0-0. До этого Ислыч выиграла 7 встреч подряд. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 15.

Знаете, что самое крутое в будничном утре? Это чистый лист. Мы встаем, и у нас есть целых 24 часа. Вы только задумайтесь, чтобы написать на нем что-то важное, смешное или просто теплое. Чтобы потом вспоминать этот день с таким добром, с такой искренней, не знаю, прям вот, понимаете, чтобы он запал вам в душу. В общем, никакой магии, только мы и наше настроение. Ну, конечно, море музыки нас ждет впереди. Совсем скоро в эфире появится Коста.

0: я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
1: МТ Банк.

Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Помогаем!

0: Рабочая неделя официально наступила, и, судя по всему, уже вовсю разгоняется. Кто-то бодренько вбежал в офис, кто-то только-только выходит из дома, ну а кто-то, ну, скажем так, сейчас судорожно придумывает причину, почему он задерживается. Кстати, об опоздавших. Есть хорошая новость. Люди, которые постоянно опаздывают, вовсе не разгильдяи, так утверждают специалисты. Наоборот, они часто успешные и креативные. Просто у них вот столько дел одновременно, что чувство времени куда-то улетает. Ну, а еще они оптимисты. Свято верят, что времени всегда больше, чем есть на самом деле. Меня лично это немного успокоило, но, знаете, специалисты хорошие выводы сделали про опоздавших. А мнение начальства никто не отменял, так что помните об этом. Поэтому, надеюсь, вы сегодня все же никуда не опоздаете, все успеете и ничего не пропустите.
1: Радио Могилев.

0: 31 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

0: ребят, есть у меня хорошая новость, особенно для кофеманов. Ученые говорят, что можно забыть про детокс чии, а 5 чашек черного кофе в день уменьшают опасный жир вокруг органов и добавляют у мышцы. Вот это да. Правда, без сахара и сливок, иначе все наоборот будет. Но не расслабляйтесь. Без тренировок и дефицита калорий кофе не вывезет. Ну а если через месяц талия не уменьшилась, может, вы просто пьете все-таки кофе с пирожком или с пиццей, или с пироженкой? Вот тогда специалисты бессильны. В общем, следим за питанием, наслаждаемся ароматными напитками и бодрствуем.
1: Наши хиты.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Yeah.

0: На студийных время новинки на радио Могилев. Сейчас услышим трек «Спектакль», атмосферный сингл R&B исполнителя «By India». Ну, я бы сказала, такая романтическая элегия «By India» сравнивает свою возлюбленную с утонченным произведением искусства. Ну, а их сложные отношения с театральным представлением, то есть спектакль. Все как в жизни бывает. Мне кажется, это не ново. Но, тем не менее, трек новый, слушаем.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
0: Все,
1: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
4: Это базовый минимум.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана с Днем Независимости, пишет Белта. Этот праздник символизирует суверенный выбор кыргызского народа и его стремление идти по пути социально-экономического роста, упрощения государственности и повышения благосостояния граждан, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал президенту Кыргызстана здоровья и счастья. Беларусь и Россия планомерно наращивают экономическое взаимодействие. Об этом премьер-министр Александр Турчин заявил в эфире телеканала «Беларусь-1». Александр Турчин отметил, что экономический спектр белорусско-российских взаимоотношений широк. Страны, например, сотрудничают в энергетической и промышленной сферах, в вопросах обеспечения продовольственной безопасности. Идет планомерная работа по всем направлениям, отметил Александр Турчин. Саммит Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможен только для фиксации договоренностей, достижение которых является очень сложным процессом, а не примитивной сделкой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Белта. Представитель Кремля при этом отметил, что Киев не хочет заниматься вопросами урегулирования конфликта. Россия, по его словам, сохраняет открытость к переговорам по Украине, но пока предпосылок нет. Костюковичи готовятся принять День белорусской письменности 5 и 6 сентября. Центральной площадкой станет площадь возле райисполкома. Здесь пройдут открытия, вручение национальной литературной премии, открытие памятной композиции «Олеся, Олеся» и галоконцерт. В трех павильонах разместят книжные раритеты из всех регионов и экспозицию «Кабинет писателя». И в завершение, МВД усилит охрану общественного порядка в школах 1 сентября. Для обеспечения безопасности и предупреждения правонарушений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции. Предусмотрено усиление пропускного режима. Под особый контроль возьмут прилегающую территорию с задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +29. Сейчас в Могилеве +15.

9.03 в стране. Ребят, я чувствую, как поднимается настроение. И это правильно. Помним, что утро — это трамплин. Высота зависит только от нас. Пусть сегодня все получается легко, ну а если что-то пойдет не по плану, вспоминайте, даже самый неудачный день может стать ярким, если вы так решите. Это Радио Могилев, и я, Олеся Маскина, стараюсь сделать, чтобы ваш день начался максимально бодро и музыкально. Очень скоро нам компанию составят Parrot of Planets.

также заводная Аврил Лавин. Ну а пока разгадаем головоломку вместе с Жасмин.

Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

Артикасти только что с треком «Быть счастливой». А, кстати, ученые перевернули формулу счастья. Оказывается, когда мы помогаем другому без ожидания спасибо, наш мозг получает дозу дофамина, сравнимую с хорошей зарплатой. Но главный фокус в другом. Самооценка растет не от похвалы, а от самого факта действия. Мы буквально доказываем своему подсознанию: вот, я тот, кто меняет реальность. Ну и вчера в свои силы, если мы еще не верили, то сегодня после добрых дел как раз-таки можно поверить и взлететь до небес. Так что вопрос уже не в морали, а в здоровом эгоизме, про который тоже, кстати, недавно говорили. Хотите стать увереннее? Начните делать добрые дела. Просто так, не ждите ничего.

0: 31 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

Друзья, напомню, что на календаре последний день лета, да, 31 августа, а завтра школьная пора начинается. Что же делать сегодня? Серьезные дела. Лучше отложить договор, не заключать деловых предложений, не принимать, действуйте обдуманно. Один, кстати, и безрассудный поступок способен свести на нет все ваши предыдущие усилия. Поэтому, знаете, кто-то говорит, понедельник день тяжелый, и нечего начинать тут дел каких-то. Может быть, сегодня так и стоит поступить. А еще лучше не заниматься денежными вопросами, отдавать долги или брать взаймы. Вот воздержитесь. А командировки, наоборот, благоприятны. Так что, если есть возможность, отправляйтесь в путь. Ну и, как всегда, совсем скоро Ира Александрова расскажет для каждого знака зодиака.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Олександрова. Доброї раніці.
2: Авен.
1: Будуйте плани на будучиню. Усе, що ви задумаєте зараз, напевно, отримається життєвіть.
2: Телець.
1: Для вас надходить час видатних махчимостей. Буде удаватися літерально усе. Головне – дійнічать.
2: Близняти.
1: Глядіть на речі реально. Тепер гэта не самая простая задача. Поскольку расставаться з ілюзіями многим не хочеться.
2: Рак.
1: Причинами нестабильного настрою могут быть невырешенные питания. Надышел час их довести до розуму без страху и сумнению.
2: Лео.
1: Гэтый день подорить гармонию, коли вы будете притрымливаться своих жаданий. Отмолтесь от того, что вам навязывают иншие.
2: Дева.
1: Романтичный настрой может подштурхнуть вас до пригод. Не занадто доверяйте незнаёмцам, але от взносин не отмовляйтесь.
2: Шали.
1: Теперь можно домогчися поспеху у чимсти одним, коли будете разрываться помеж несколькими справами, то ни с одним из них не справитесь належным чином.
2: Скорпион.
1: Вам будет комфортно и утульно у любых обставинах. Користайтесь такими моментами для пополнения запаса энергии.
2: Стрелец.
1: Не порушайте договоренностей и не спазняйтесь. Это потом не лепшим чином отобьется на вашей репутации.
2: Козерог.
1: Есть махчимость реализовать давно задуманное, коли постараетесь не марновать занадто шмат часу на дробязи.
2: Водолей.
1: Непорозумение может озмрочить настрой. Зорки раять попробовать найти границу доброго настрою.
2: Рыбы.
1: От вас чакають подтримки, не подманите чаканне. Ваш день пройде на эмоциях, але хутчэй за ўсё успаміны застануцца вельмі прыемныя. З вами была Іра Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп на радио Магілёва.

0: 9.52 на студийных. Время нового трека на радио Могилев. Сейчас услышим трек под названием «Rise Slow» от Kima Sounds. Песня посвящена внутренней силе, преодолению жизненных трудностей и принятию собственного темпа развития. И, кстати, в треке утверждается, что шрамы от прошлых ошибок не ломают нас, а постепенный рост обеспечивает долговременный и прочный успех. Вот, собственно, чего и вам желаю. Даже если что-то не получилось, помните, что это всего лишь опыт. Ну, а у меня на этом все. С вами провела это время Олеся Маскина. Всем отличного продолжения дня, легкого понедельника и пока-пока.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В Беларуси сохраняется высокий рост реальных заработных плат. Об этом говорится в макрообзоре Евразийского банка развития, сообщает Белта. В июле этого года заработная плата увеличилась на более чем 9% в годовом выражении. В бюджетном секторе рост оплаты труда продолжает опережать средний показатель по экономике. Он составил 10,5%. С 1 сентября повышается базовая ставка для оплаты труда работников бюджетных организаций. Volkswagen спасается от банкротства производством оружия, пишет Newsbuy. Чтобы избежать банкротства и массовых увольнений, одну из производственных площадок эвакуируют из Китая обратно в ФРГ, а вторую переоборудуют под нужды ВПК. Отныне вместо гражданских автомобилей немецкий конвейер начнет штамповать военную продукцию.

для вооруженных сил, тяжелые армейские грузовики и боевые беспилотники. Уже завтра для школьников прозвенит первый звонок. Профсоюзы продолжают помогать семьям подготовиться к новому учебному году и поддерживают тех, кому такая помощь особенно нужна. Школьный рюкзак, тетради, канцелярия, одежда и обувь, список необходимых покупок перед 1 сентября получается внушительным. Поэтому профсоюзы предлагают семьям не только материальную помощь, но и возможность вместе отправиться за покупками. О происшествиях. Шестеро могилевчан стали жертвами мошенничества, сообщили УВД Могилевского облсполкома. В милицию обратились жители города, которые стали жертвами обмана при заказе установки памятников и надгробных плит. Они нашли в интернете объявление от женщины, передали ей задаток. Однако исполнительница работы не выполнила и перестала выходить на связь. Общий ущерб составил 3 500 рублей. Возбуждено уголовное дело. Белорусы стали больше покупать дров у лесхозов. За 7 месяцев этого года граждане приобрели у лесхозов 728 тысяч кубометров дров в заготовленном виде, пишет Ньюсбай. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом самозаготовкой белорусы занимаются все меньше, заявили в Министерстве лесного хозяйства. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +29. Сейчас в Могилеве +19.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Аграрии Могилевщины на утро 31 августа вплотную подошли к завершению жатвы. На полях убрано 99% площадей зерновых и зернобобовых, без гречихи, проса и кукурузы. Намолочено 970 тысяч тонн зерна без рапса. Средняя урожайность по области 29 центнеров с гектара. Завершают последние работы аграрии Белынческого, Дрибинского и Могилевского районов. Параллельно с уборкой на Могилевщине продолжается кормозаготовительная кампания. С начала этого года Беларусь по безвизу посетили более 160 тысяч иностранцев, пишет Ньюсбай. Ажиотаж фиксируют ближе к выходным. В Беларусь едут, чтобы навестить родственников и комфортно отдохнуть. Для этого есть все условия. Белорусским безвизом с начала его действия воспользовались почти 1,5 миллиона европейцев. Большинство гостей приезжает из Польши, Литвы и Латвии. Событием в мире. Запасы природного газа в подземных хранилищах ЕС заполнены всего на 63% вместо привычных 80%. В Великобритании ситуация еще плачевнее. В стране практически полностью отсутствуют запасы на предстоящую зиму. Истощение спровоцировали аномальная летняя жара и конфликт на Ближнем Востоке. В результате европейская цена на газ уже превысила 68 евро за мегаватт-час. 7 человек потерялись в белорусских лесах за прошедшие сутки. Все спасены, об этом сообщается на сайте МЧС. Так, в Могилевском районе возле деревни Князевка потерялся мужчина. Для поисковых работ понадобилось 2 единицы техники и 8 работников МЧС. В 14.07 мужчину обнаружили. В медицинской помощи он не нуждался. И в завершение. В Костюковичах ко дню белорусской письменности представят скульптурную композицию. На центральной площади у райисполкома установили памятник Олесе и Олеся по мотивам произведения Аркадия Кулешова. Автор – могилевский скульптор Александр Меньков. Высота фигуры около 2 метров. По задумке автора, композиция должна вызывать теплые чувства и напоминать о юности и первой любви. Костюковичи готовятся принять день белорусской письменности в ближайшие выходные. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +29. Сейчас в Могилеве +20.

0: Что же подготовили для вас звезды на предстоящую неделю? Узнаем прямо сейчас. У меня уже готов недельный астрохит, так что делайте громче. С вами Ира Александрова. Поехали!
1: Астрохит недели.
0: Овны будут разрываться между желанием передохнуть и потребностью действовать. Но не дайте сомнениям взять верх. Ветер перемен дует именно в вашу сторону, так что смело доверяйте интуиции и идите вперед. Все двери открыты. Удачное время для самых смелых шагов. Под ваш трек недели «Holy Flame» — «Половина меня».
2: Я хочу видеть однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался без повода, жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше. Город

Тельцы, вы не ждете рыцаря в сияющих доспехах. Вы сами встаете на пути урагана. Забудьте о поисках сильного и быстрого. Взгляните в зеркало. Все, что вам нужно для победы, у вас есть. Действуйте. А вдохновлять вас будет ваш трек недели «Пони Тайлер» «Holding Out for a Hero».

Близнецы, настал тот самый момент. Даже если что-то тянет остаться, время отпустить уже пришло. Сотрите из памяти то, что тянет назад. Ныряйте в новое, не оглядываясь. Этот огромный мир ждет именно вас. А ваш трек недели — Red Square и Карина «Cold Summer».

0: Белорусско-российский университет сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600830. Астрохит
1: недели. Раки, позвольте мыслям освободиться. Обратного пути нет, и это прекрасно. Вы не просто идете вперед, вы летите, прожигая пространство своей энергией. Этот драйв выведет вас туда, где исполняются самые смелые мечтания. Не останавливайтесь. А ваш трек недели? Кит Дисо, Контрола.

Ли вы, как зажигалки, способны поджечь любую идею и разжечь костер вдохновения вокруг себя? Неделя создана для выбора, но выбирать нужно себя и свой путь, свое сердце. Верьте в себя, будьте смелыми, и все повернется вам на пользу. Слушаем ваш трек недели. Камбулата Эминаева «Половина».

Девы, не бойтесь риска. Смелость на предстоящей неделе принесет неожиданные возможности и поддержку вокруг. Сделайте маленький, но важный шаг к мечте. Верьте в себя. Вашим треком недели стал трек «Тайна» Андро и

0: 31 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29.
1: О чем звезды напели, а астрахит недели.
2: Весов ожидает неделя в движении. Вы наполнены множеством идей, вдохновением и энергией, которая буквально бьет ключом. Отличный момент для того, чтобы исследовать, открывать для себя что-то новое без оглядки на прошлое. Не бойтесь идти дальше. А ваш трек недели – Коста Лакоста, Ольга Серябкина, «По улице».

Скорпионы, вы настоящие герои триллера. Не позволяйте страхам вас остановить. Все значительно проще, чем кажется. Возьмите с собой улыбку, немного терпения и смело идите вперед. Ваша неделя – это шанс показать миру, насколько вы сильные и особенные. А ваш тег недели – See you, the greatest.

Если вдруг у вас, стрельцы, все пошло по наклонной и вас, скажем так, повело, не унывайте. Отпустите ситуацию, и будет лучше, если вы лишний раз улыбнетесь, а лучше от души посмеетесь над своим умением найти приключения. Пусть вас вдохновит, а Насте повело.

что я могу сказать вам, Козероги? Конечно, хотелось бы порадовать вас астрологическим прогнозом на предстоящую неделю, сказать, что все будет хорошо, но все будет крышесносно. Вы будете чувствовать себя самым счастливым, будете довольными собой, довольны всем происходящим. Остается вам только позавидовать и вместе с вами вдохновиться вашим треком недели. Лепс, я счастливый.

Водолеи, пришло время сиять. Пусть даже окружение не всегда может разгадать ваш стиль и мотивы, но это отличная возможность объявить миру о своей мощи. Зажгитесь и докажите, что вы тот, кто не сдается. А в качестве трека недели ловите «Гринч, ты ведешься».

Рыбы, наконец-то можно выдохнуть, потому что ваша неделя наполнена возможностями. Вы как воздушный шарик, способный взлететь высоко, но при этом нельзя забывать придерживаться своих мечтаний и позитивного настроя. Вот и попробуйте, как это работает под ваш трек недели. Фаррелл Уильямс, Happy.

0: Это был Астрохит недели «Звезды напели». Надеюсь, помогли вам понять, как действовать, чтобы выжить из предстоящей недели максимум. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Александр Андрейчиков из агрокомбината «Заря» первым в Могилевской области перевез 6 тысяч тонн зерна нового урожая. Сегодня передовика уборочные прямо в поле поздравят руководители района, хозяйства, профсоюзов и актив БРСМ. Для 28-летнего Александра это четвертая уборочная кампания. В прошлом году перевез от комбайна более 6 тысяч тонн зерна. В этом намерен не сбавлять темп и превзойти прежний результат. Его заветный рубеж – не менее 7 тысяч тонн зерна.
2: В планах перешагнуть черту 7. Для этого надо желание работать, ставить перед собой цели и не останавливаться на достигнутом.
3: Так у меня уже 6600. Главное, чтобы погода стояла.
1: С начала этого года на республиканской дорожной сети Беларуси в рамках содержания и текущего ремонта отремонтировали 1460 километров дорожного покрытия, пишет СББАЙ. За 8 месяцев этого года устранили более 220 тысяч квадратных метров ям и нанесли почти 38 тысяч километров линий горизонтальной дорожной разметки. В любом регионе страны по единому короткому номеру 125 можно сообщить важную информацию по дорожным условиям. Событиям в мире. Тегеран не стремится к войне, но ответит на любые действия противника в свой адрес. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает Белта. Президент Ирана также отметил, что нестабильная обстановка на Ближнем Востоке не входит в чьи-либо интересы и станет вызовом для всех. В этой связи он предложил приложить совместные усилия для обеспечения безопасности в регионе и для его развития. И в завершение. МВД усилит охрану общественного порядка в школах 1 сентября. Для обеспечения безопасности и предупреждения правонарушений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции. Предусмотрено усиление пропускного режима. Под особый контроль возьмут прилегающую территорию с задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. Для оперативного пресечения противоправных действий привлекаются группы быстрого реагирования. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 23.
4: Ну что, 12.03 на часах. День, мне кажется, ну не может не радовать. Коллеги любимые кругом, сплошные хиты из динамиков. Что может быть лучше, казалось бы. Да, знаете, это выходные, не в кругу коллег. Но раз так сложились обстоятельства, давайте полюбим место, в котором проводим большую часть дня. Поверьте, оно ответит вам тем же. Про фон не забывайте. Ира Александрова, с этой минуты ваша компания. Порция хитов готова. Всем городам вещания, а мы пламенный привет.
5: Радио Могилев.

Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: 31 августа, это, конечно, как, знаете ли, очередное подтверждение быстротечности времени. Так вот, оглянуться не успеем, как вокруг будут бегать толпы внуков. Ученые, в общем, нашли еще один фактор долголетия. Помимо здорового сна, правильного питания, физической активности, постоянного обучения новому, в вашей жизни должен присутствовать еще один фактор, который редко упоминается, но при этом имеет важное значение. Как отметили специалисты, очень важно сохранять здоровый вес. Так что всем нам добиться результатов, даже если вы в этот понедельник чего-то начали, я вам желаю процветания в этом деле. Ну и, конечно же, не забывайте про хорошее настроение и радио фоном.
1: Радио Могилев.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: шевелиться. После выходных, конечно, трудно опять вникать в суть, но давайте поддерживать друг в друге огонек и настроение. Если в вашей душе накопились слова, которые вы хотели бы прошептать на ушко, а любимого ушка как нарочно нет рядом, можете воспользоваться радио Могилев. Пишите на наш смс-сервис 9940 и на Viber через 44 56 86 176. А мы, будьте уверены, громко, четко, главное, с любовью все ваши послания доставим по адресу, потому что в ближайший час будет программа «Привет в обед». Вашими поздравлениями буду заниматься я, Ира Александрова. Так что вы непременно присоединяйтесь. Встречаемся в следующем часе.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан, пишет Белта. Белорусский лидер завтра в Бишкеке примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В своем выступлении Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучит предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. Сегодня Александр Лукашенко посетит торжественную церемонию открытия Всемирных игр кочевников. Официальное открытие совместного белорусско-кыргызского предприятия по производству электрических трансформаторов состоится в сентябре. Об этом заявил посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Малунов, пишет Белта. Официальное открытие завода состоится 11 сентября. Дипломат назвал реализацию этого проекта конкретным примером развития сотрудничества между Минском и Бишкеком. Ранее президент Беларуси заявил о планах довести товарооборот с Кыргызстаном до 500 миллионов долларов. Региональным новостям. В Могилеве на пересечении проспекта Мира с улицами Космонавтов и Якубовского заработал новый подземный переход. Для удобства всех групп граждан, включая маломобильных, переход оборудован двумя панорамными лифтами. Объект решает сразу две задачи – обеспечивает безопасное и удобное движение пешеходов и служит тематическим арт-пространством. Ключевой особенностью перехода стала 60-метровая галерея, посвященная героической обороне Могилева. И это не случайно, подчеркнул председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков.
2: В галерее можно увидеть портреты тех военачальников, которые прежде всего освобождали город. Это войска 2-го Белорусского фронта. В результате Могилевской операции, которая была частью большой белорусской операции с 23 по 28 июня. И в результате 28 июня был освобожден город Могилев. Поэтому вот такое оформление, оно не случайно. Оно направлено, конечно, прежде всего на наши будущие поколения, на студентов, которые здесь рядом ходят, чтобы мы, самое главное, не забывали, какой ценой нам далась эта победа, какой ценой нам далась свобода нашего государства, чтобы это ценили и помнили.
1: И в завершение о спорте. Команда «Коммунальник Могилев» заняла 2-е место на турнире, посвященном 20-летию со дня основания волейбольной команды «Жемчужина Полесья». Участвовали в соревнованиях 4 дружины. По итогам 3 дней турнира призовые места распределились следующим образом. Минск – 1-е место, Могилев – 2-е, Мозырь – 3-е и Жлобин – 4-е. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.

0: Приморья. Временами дожди, днем на большей части территории сильные дожди, во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +23. Освод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
1: И поздравляю, поздравляю и слушаю.
2: Доброго дня всем! С вами Ира Александрова и неизменный постоянный привет в обед. Конечно, это означает, что впереди море общения, пожеланий, красивых слов, поэтому прямо сейчас сложи все серьезно деловое, берите в руки телефоны и связывайтесь с нами. Связывайтесь, рассказывайте про именинников, про своих любимых, признавайтесь, приветы передавайте, новостями делитесь. Главное, не забывайте наши координаты. Короткий номер 9940 и Viber через 44-56-86-176. Давайте начнем.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: призываю вас сообщать, у кого сегодня день рождения, кто, может, сегодня отмечает чего-нибудь, привет передавайте, рассказывайте, что у вас интересного происходит, хвастайтесь и обсыпайте своих близких и любимых приятными словами. Ну, а все, что есть к этой минуте, я с удовольствием зачитываю прямо сейчас. Сашенька Баграцевич, я тебя очень люблю, спасибо, что ты у меня есть, это пишет жена Олеся. А далее у нас добрый солнечный денечек, пишет Светлана. Передайте огромный привет моему мужу Герасимович Сергею. Любимый, будь здоров и меньше нервничай. Всем мира и добра желает Светлана. Ну, конечно, Сергей, я с удовольствием от Светланы передаю вам эти слова. И на самом деле, что нервничать-то? Все будет как будет. И, собственно, если вы приложите немножечко усилий, то все будет еще круче. Так что хорошего вам дня пожелаю. Далее, привет от Алены для Димочки. Хорошего дня и хорошего настроения на работе. Переживает человек, и это здорово. Переживайте и вы за своих близких. Ну и заодно пишите нам, если именинник какой-то имеется у вас, то он просто обязан нам написать. Так что запоминайте и наши номера.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.
1: Если вы уже написали, то, конечно, мы ваши все приветы, признания, поздравления выпускаем. И вот что есть к этой минуте. Андроненко Егору большой привет от мамы и поздравления с наступающим учебным годом. Ну что ж, присоединяюсь, что ли. Конечно, у человека сейчас глаз дергается наверняка. Но я уверена, что учебный год принесет много радости, много приятных эмоций. Ну и, конечно же, только положительные, прекрасные, приятные, вдохновляющие оценки. Далее передаю привет Александру Иванову. Жду с нетерпением. Все готово, дорогой. Это жена написала. И еще бригаде Лебедевской. Большой-большой привет. Девочки, все будет хорошо. Выше нос, хорошего дня. Вот такой вот привет у нас есть к этой минуте. Пишите и вы. Да, с удовольствием все ваши сообщения озвучим.
2: Привет в обед. Слушай и поздравляю.

Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.

обед уже практически на исходе. Ваши сообщения все летят и летят. Привет, Радио Могилев. Здравствуйте, Ирина. Саня, ты где? Бетон сам себя не зальет. Давай скорее, жду тебя в гараже. А ты, Ирина, радуй нас своими песнями, ведь нет ничего веселее, чем начало рабочей недели. Вовик Белокурский пишет, но на самом деле, когда хорошее настроение, это хорошо, это здорово. Тогда и работа работает быстрее, и радостнее, и веселее, и результат получается круче. Вам хорошего дня и настроения. Далее, пожелайте, пожалуйста, скорейшего выздоровления моей мамочке Ольге Владимировне. Это сын Саша написал. Ольга Владимировна, очень хочется, чтобы вы поскорее поправились. Сын, вот видите, переживает за вас, волнуется. Ну, а мы все вместе присоединяемся к его переживаниям. Мы желаем вам скорее поправиться. Далее, Ольгины друзья тут скандируют. Причем так здорово у них это получается. Оля, Оля, с днем рождения! Мы тебя безумно любим, весь Бобруйск на ушах стоит, ждем тебя, приезжай быстрее, Оленька. Как вам с друзьями повезло, во-первых. Во-вторых, Бобруйск без вас, вот видите, на ушах стоит. Давайте, приводите его в порядок, приезжайте быстрее, празднуйте день рождения. Ну, а мы, конечно же, присоединяемся ко всем пожеланиям, которые вы сегодня услышите в свой адрес. Пожелаем, конечно же, побольше ярких эмоций, искренних улыбок. Пускай каждый день дарит вам радость, хорошее настроение и море впечатлений. Всего вам самого-самого наилучшего. Ну что ж, друзья мои, это было последнее сообщение. Ну и напоминаю, что привет в обед у нас традиционно ежедневно с 13 до 14 радует ваших близких и родных людей. Так что присоединяйтесь уже завтра. Ну а впереди много хорошей музыки. Делайте громче.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Сотрудничество Беларуси и Кыргызстана развивается динамично. Товарооборот между странами растет. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, передает Белта. Он отметил, что между Беларусью и Кыргызстаном развивается в том числе промышленность.

росту электрических трансформаторов. Официальное открытие завода запланировано на 11 сентября. 9 миллионов 95 тысяч тонн зерновых и рапса намолотили сельхозорганизации крестьянско-фермерское хозяйство Беларуси, передает Ньюсбай. Осталось освоить всего 1% полей. В Могилевской области намолотили 1 миллион 184 тысячи тонн. Параллельно в стране идет уборка сахарной свеклы и кукурузы на силос. Трав второго укоса осталось на 11% площадей. Активно идет заготовка сена и сенажа. Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи начнет работать с 1 сентября, рассказал министр образования Андрей Иванец, сообщает Билд. А на базе центра будут функционировать 4 крупных образовательных центра. Ребята попробуют себя в театральном искусстве, ораторском мастерстве и исполнительном искусстве. В арт-центре ребята будут осваивать художественные профили, а центр наследия будет знакомить со страной. И в завершение. Научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням» стартует 2 сентября и продлится по 6 сентября. Участники проследуют через Минск, Святое поле возле деревни Загорье Барановического района, Березино, Бобруйск, Могилев, Горки, Мстиславль, Костюковича. Во всех этих населенных пунктах пройдут встречи с молодежью, учащимися, верующими. В храмах служат божественные литургии. Экспедиция ежегодно проходит перед Днем белорусской письменности. Стартует она в Минске, откуда участники отправляются с благодатным огнем, а закончится в Костюковичах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, днем сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, ветер южно-юго-западный, порывистый, температура воздуха ночью +13, +18, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +26.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио «Могилев».

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, днем сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу главы государства. Белорусский лидер завтра в Бишкеке примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он приурочен к 25-летию основания организации. Сегодня Александр Лукашенко посетит торжественную церемонию открытия Всемирных игр кочевников. Официальное открытие совместного белорусско-кыргызского предприятия по производству электрических трансформаторов состоится в сентябре. Об этом заявил посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Молунов, передает Белта. В Бишкеке сегодня состоялась торжественная церемония подписания договора о запуске совместного предприятия по производству электрических трансформаторов. Официальное открытие завода состоится 11 сентября с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова в режиме онлайн, отметил посол. Телерадиокомпания «Могилев» накануне представила новый нейромультипликационный сериал «Ясик. Украине вершу». В основе каждой серии стихотворения белорусских писателей. Мальчик Ясик – новый друг юных белорусов. Вместе с друзьями он отправляется в увлекательное путешествие по стране белорусской детской поэзии. Полный цикл серии нового телепроекта представят на Дни белорусской письменности в Костюковичах 5-6 сентября. С помощью современных технологий творческая команда подарила знакомым с детства стихам новый визуальный образ, рассказала о их художник телепроекта Марта Милосердова.
1: Образ Ясика придумал наш продюсер Игорь Кондратьев, и он рассказывал, что в его детстве, в вашем детстве, как раз-таки было популярно и которое ассоциировалось с именем белорусским, это было имя Ясь. И тогда вот мы и придумали вложить наш проект и сделать его уменьшительно ласкательным, потому что все-таки у нас маленький персонаж, и сделали Ясик. Ясик Украине вершил. Мы находили стихотворения, которые вот нам откликались в душе, то вот мы с этим и работали. И я думаю, у нас получился очень классный, очень динамичный мультик, который понравится маленьким детям.
0: И в завершение праздник анимации скоро пройдет в Могилеве. С 30 сентября по 2 октября Могилев будет принимать 29-й международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2026». Организаторами фестиваля традиционно выступают Могилевский облсполком и Министерство культуры. Конкурсанты из разных уголков мира представят свои мультфильмы профессиональным экспертам и жюри, представителям 5 стран – Беларуси, России, Казахстана, Китая, Сербии. Прием заявок в конкурсы фестиваля идет до 1 сентября. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, днем сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 26.
2: Вы на волне радио Могилев, Ира Александрова, ваша компания. Всем доброго дня, отличного настроения, несмотря на приближающуюся осень, хотя лето.

0: В этом году так жарит, что уже как-то хочется и осени. А пользуйтесь моментом, пока вы рядышком с кондиционерами на работах. Замечайте хорошее, делайте громче, вы правильно настроились. Доброго дня!
1: Радио Могилев.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
2: Радио Могилев.

0: Чем ближе осень, тем очевиднее ее наступление. С утра, да, выходишь на улицу, чувствуется тот самый осенний запах. Не, ну, в принципе, это нормально, когда осень через 8 часов-то. Все своим чередом. Надеюсь, у вас все по плану, никаких непредвиденных ситуаций. Хотя, знаете ли, бывают ситуации, которые вносят разнообразие и украшают жизнь. Если так, то пусть их будет побольше. А вообще, спасибо вам за то, что фоном держите радио Могилев. Для вас и стараемся. Кстати, стараемся для вас и в соцсетях. Трец, Инстаграм, ТикТок, радио, нижнее подчеркивание Могилев, группа Радио Могилев ВКонтакте. И заходите, пожалуйста, заходите, подписывайтесь и оставайтесь с нами.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дожди, днем сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южно-юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 20, плюс 25. В среду и четверг местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12 и днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

0: Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

возможно, мы будем очень скучать. Лето хоть и заканчивается, но, знаете ли, самое время запасаться витаминками. Ученые уверяют, что люди, которые съедают хотя бы по 3 яблока в день, теряют в весе. Это объясняется тем, что в яблоках много клетчатки и воды, поэтому другой пищи требуется меньше. Давайте-ка попробуем. Напоминаю, скоро Новый год, и наверняка вы опять будете хотеть похудеть. Давайте начинать прямо сейчас, а не за 5 часов до Нового года. Кстати, можно еще с этой целью двигаться в ритме любимых хитов, которых на радио Могилев на все вкусы.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан, передает Билта. Глава государства завтра в Бишкеке примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучит предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. Сегодня Александр Лукашенко посетит торжественную церемонию открытия Всемирных игр кочевников. Белорусские парламентарии придают важное значение развитию и укреплению отношений с Грузией. Об этом на встрече с послом Грузии в Беларуси заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко, передает Белта. Он отметил рост товарооборота, развитие сотрудничества в агропромышленной сфере и агротуризме. В прошлом году в Грузию поставлялись лесоматериалы, лекарства, мясная продукция. В Грузии работает сеть магазинов белорусских продуктов. Парламентарии подтвердили настрой на продолжение конструктивного диалога. Сотрудники управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области совершили пятую патриотическую экспедицию, на этот раз по Белыническому району. Руководители и сотрудники во главе с полковником юстиции Ярославом Федоринчиком прошагали 33 километра по знаковым местам, рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.
2: Маршрут экспедиции проходил по нескольким памятным местам. В деревне Ослевка участники стартовали от памятника воинам-артиллеристам и герою Советского Союза Борису Хигрину. В агрогородке Тихтин побывали на аллее памяти в честь 80-летия.

0: 30-летия освобождения Беларуси и возложили цветы к обелиску погибшим землякам-защитникам. Также посетили место рождения художника Витольда Белынинского-Бирули и обелиск герою Советского Союза Осману Касаеву. Завершился поход в партизанском лагере у деревни Осмоловка, где сохранили землянки времен войны.
1: И в завершение более 100 литераторов примут участие в мероприятиях Дня белорусской письменности в Костюковичах. Об этом журналистам рассказал председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич. Все писатели везут свои творческие призы и подарки. Уже спланированы выступления. Программа Союза писателей Беларуси будет связана и с памятью литераторов, с которыми мы попрощались в нынешнем

0: известного писателя Николая Чергенца. Новации Министерства информации и трех книжных издательств – это выпуск серии, где представлены произведения лауреатов Национальной литературной премии Беларуси. Это программа, которая станет частью библиотеки художественных произведений современных писателей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, днем сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 26.
1: Слушайте радио Могилев постоянно, случайно наткнулись или держите нас фоном, на какой бы громкости сейчас не работал ваш радиоприемник, хочу донести до вас одну очень важную мысль. Все в наших руках. Просто нужно иметь терпение и человека, который в нужную минуту вас направит, подтолкнет, скажет, попробуй, у тебя получится, ты можешь. И если надо, я, Ира Александрова, в следующий час буду вас подгонять, поддерживать и направлять навстречу счастью. Всем доброго дня и отличного настроения.
2: Радио Могилев. We'll be right back.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, днем сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Ученые уверены, что для лучшего рабочего дня нужно полчасика на настройку и раскачку и полчасика на то, чтобы отойти от рабочего дня. И мне кажется, самое время заняться этим. В конце концов, перекинуться с коллегами парочкой рассказов с захватывающим сюжетом. Наверняка не было в течение дня ни минуточки свободной. Так вот, уже можно и даже нужно. Ну а мы будем сокращать время хитами.
1: Радио Могилев.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио «Могилев».

0: Заканчивается рабочий день, счастливых людей станет больше, погода, знаете ли, дает возможность красиво не спеша прогуляться по солнышку, по лету, в конце концов, советую воспользоваться моментом. Ну и пока одни гуляют, приветствую тех, кто только приступает к работе, как и Евгений Шутов, с ним и продолжите этот день. А я прощаюсь, Ира Александрова Чирикова из ваших приемников, всех обняла, всем пока.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Могилеве на пересечении проспекта Мира с улицами Космонавтов и Якубовского заработал новый подземный переход. Для

0: Удобство всех групп граждан, включая маломобильных, переход оборудован двумя панорамными лифтами. Объект решает сразу две задачи. Обеспечивает безопасное и удобное движение пешеходов и служит тематическим арт-пространством. Ключевой особенностью перехода стала 60-метровая галерея, посвященная героической обороне Могилева. И это не случайно, подчеркнул председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков.
1: Галерея можно увидеть.

0: Это войска 2-го Белорусского фронта. В результате Могилевской операции, которая была частью большой белорусской операции с 23 по 28 июня, и в результате 28 июня был освобожден город Могилев. Поэтому вот такое оформление, оно не случайно, оно направлено, конечно, прежде всего на наше будущее поколение, на студентов, которые здесь рядом ходят, чтобы мы, самое главное, не забывали, какой ценой нам далась эта победа, какой ценой нам далась свобода нашего государства, чтобы это ценили и помнили.
1: Правительство утвердило объемы госзаказа на огурцы и томаты для торговых сетей на межсезонный период. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Поставки огурцов составят более 9,5 тысяч тонн, томатов более 6 тысяч. Определены поставщики, установлены требования к качеству. До 1 сентября Минсельхозпрод по согласованию с марта отрегулирует отпускные цены на огурцы и томаты. В дальнейшем такой порядок будет действовать для всей плодовочной продукции. Первая четверть в белорусских школах в новом учебном году официально начинается 1 сентября и продлится до 31 октября. Об этом сообщили в Министерстве образования. День знаний – это полноценный учебный день. Завтра во всех школах страны пройдет единый урок на тему «Знания сегодня, силы и процветание Беларуси завтра». Пропускать занятия 1 сентября без уважительной причины нельзя. Это нарушение устава школы. Если ученик не может прийти, необходимо заранее предупредить классного руководителя. Конкретное расписание в день знаний каждая школа определяет самостоятельно. И в завершение праздник 19 века с грандиозным балом и концертами пройдет в Жиличах. 26 сентября здесь развернется Вероснёвский фест. Главным событием фестиваля станет бал. В Жиличи съедутся около 500 танцоров со всей страны.

0: будут работать торговые ряды. Свои изделия представят ремесленники из разных уголков Беларуси. Будет много фудкортов и фотозон. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дождей, днем сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 20, плюс 25, сейчас в Могилеве плюс 28.
1: 17.03 показали мои студийные, если для кого-то это означает завершение рабочего дня, то для меня наоборот начало. Да, с этой минуты компанию «На волнах Радио Могилев» составляет вам Евгений Шутов, это я и всем говорю привет-привет. Моя компания этим вечером вам обеспечена, так что делайте громче и не переключайтесь.

0: В пятом элементе скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Помогаем.
1: Наши хиты.

0: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ Банк. Радио Могилев.

0: Именно в эти минуты на дорогах больше всего водителей, все держат путь домой, и хочется напомнить про ближний свет фар, который нужно включать, если у вас, конечно, нет дневных ходовых огней. Продолжается комплексное мероприятие «Внимание, дети», в ходе которого в дневное время суток водителям нужно двигаться на своих автомобилях с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. И это важно не только из-за нежелания платить штраф до 3 базовых величин, а в первую очередь важно сделать дорожное движение безопаснее. Поэтому, друзья, обращайте внимание на скорость, правила перевозки несовершеннолетних и безопасный проезд пешеходных переходов, дворовых территорий и движению вблизи школ и садиков. И тогда вместе мы сможем сделать дорожное движение безопаснее.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Радио Могилев.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, на небе спят, ой, горы.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Новинка на радио Могилев.

0: достаточно.
1: И несмотря на то, что многие уже в пути домой или, может быть, даже дома, у кого-то рабочий день только близится к завершению, и тут я хочу протянуть руку помощи. Потому что как скрасить последние рабочие минуты первого рабочего дня? Конечно, хорошей музыкой и хорошей компанией. И то, и другое есть на волнах радио Могилев, так что не переключайтесь. Ну а у микрофона с вами по-прежнему Евгений Шутов, и услышимся в следующем часе.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочего визита в Кыргызстан прибыл на официальную церемонию открытия Всемирных игр кочевников на стадионе Бишкек-Арена, передает Билта. В этом году ожидается участие около 4000 атлетов и представителей 90 стран. Делегацию Беларуси возглавил заместитель министра спорта Александр Барауля. В состав белорусской сборной вошли спортсмены, выступающие в соревнованиях по самбо, борьбе на поясах и армрестлингу. На играх также проходят парады команд, мастер-классы по ремеслам, выставки национальной кухни и фольклорные представления. Призванные запас офицеры совершенствуют навыки на полигоне в одной из артиллерийских бригад. Об этом Билта сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Занятия проходят по огневой и тактической медицинской подготовке. Особое внимание – применение БПЛА и противодействию им. Как отметил заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Горбатенко, офицеры должны восстановить навыки в кратчайшие сроки, чтобы затем передать их военнослужащим основного состава и провести боевое слаживание. Телерадиокомпания «Могилев» накануне представила новый нейромультипликационный сериал «Ясик Украине Вершу». В основе каждой серии стихотворения белорусских писателей. Мальчик Ясик – новый друг юных белорусов. Вместе с друзьями он отправляется в увлекательное путешествие по стране белорусской детской поэзии. Полный цикл серии нового телепроекта представят на Дне белорусской письменности в Костюковичах 5-6 сентября. С помощью современных технологий творческая команда подарила знакомым с детства стихам новый визуальный образ, рассказала а и художник телепроекта Марта Милосердова.
2: Образ Ясика придумал наш продюсер Игорь Кондратьев, и он рассказывал, что в его детстве, в вашем детстве, как раз-таки было популярно, и которое ассоциировалось с именем белорусским, это было имя Ясь. И тогда вот мы и придумали вложить наш проект и сделать его уменьшительно ласкательным, потому что все-таки у нас маленький персонаж, и сделали Ясик. Ясик Украине Вершу. Мы находили стихотворения, которые вот нам откликались в душе, то вот мы с этим и работали. И я думаю, у нас получился очень классный, очень динамичный мультик, который понравится маленьким детям.
1: И в завершении МВД усилит охрану общественного порядка в школах 1 сентября. Для обеспечения безопасности и предупреждения правонарушений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции. Предусмотрено усиление пропускного режима. Под особый контроль возьмут прилегающую территорию с задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. Для оперативного пресечения противоправных действий привлекаются группы быстрого реагирования. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, днем сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, ветер южный, юго-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 26.
3: Ну что, друзья, вот и наступил вечер, об этом говорят стрелки на часах, а точнее показывают 18.03, и значит мы тоже должны переключаться в состояние вечернего отдыха. Так что музыка громче, дела подальше, теплые плед и вкусный ужин поближе. Ну а компанию этим вечером составляю вам я, зовут меня Евгений Шутов, и я рекомендую вам взять радио Могилев музыкальным сопровождением своего вечера.

Фестиваль техношопинга в Пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, днем сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый, температура воздуха ночью +13, +18, днем +20, +25.

0: Знаете, бывает такая ситуация, что не выспались или вообще не спали. Ну, что-то мешало, мысли, может, какие-то. Но утром нужно бодрствовать, ведь много дел, которые не терпят отлагательств. И вот ученые провели полезное исследование на эту тему. Как сохранить бодрость и хорошую память после бессонной ночи. Оказывается, все очень легко. Всего лишь 20 минут интенсивной тренировки или полтора часа сна могут вернуть вас в тонус. Поэтому, если когда-нибудь с вами приключится такая неприятная ситуация, просто вспомните этот лайфхак, ну а лучше следите за режимом сна, долго не засиживайтесь в телефонах перед сном и высыпайте свою норму.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Таджикистан подтвердили стремление к активизации сотрудничества. Об этом шла речь во время встречи посла Беларуси в Таджикистане Александра Худалеева с министром промышленности и новых технологий Таджикистана. Об этом Белта сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в промышленной сфере, подтвердив обоюдное стремление к его дальнейшему развитию и углублению. В Беларуси автомобильное топливо со 2 сентября подорожает на 1 копейку. Об этом сообщили Белта в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Со среды 92-й бензин будет стоить 2 рубля 61 копейку, 95-й – 2,71, 98-й – 2,93, дизельное топливо – 2 рубля 71 копейку. Около 9 тысяч первоклассников в Могилевской области 1 сентября впервые сядут за парты. Всего, как рассказала начальник главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здорикова, в новом учебном году в нашем регионе в школы и гимназии пойдут почти 109 тысяч школьников. Учебу все ребята начнут в комфортных условиях. В Могилеве в День знаний торжественно откроется средняя школа номер 6, которая получила новое комфортное здание, соответствующее всем современным стандартам. В Беларуси стартовал конкурс коротких видеороликов «Моя история с Китаем». Организатор посольства КНР при поддержке Министерства информации, передает Белта. Участвовать могут граждане Беларуси, в том числе те, кто живет или учится в Китае. Нужно снять видео от 1 до 5 минут о личном опыте знакомства с Китаем, изучении языка, поездках или впечатлениях от культуры. Работы принимают до 30 октября. Победителей ждут дипломы и ценные подарки, включая авиабилеты в Китай и электронику. И в завершение редкие книги, кабинет писателя и интерактивные площадки. В Костюковичах 5-6 сентября пройдет День белорусской письменности. Гостей ждут торжественное открытие, вручение национальной литературной премии, галоконцерт, выездной музей редкой книги, кабинет писателя с рукописями и личными вещами классиков. Также состоится открытие скульптуры «Алесь и Олеся», гашение почтовой марки, QR-квест, город мастеров и ярмарка. Накануне 4 сентября пройдут круглый стол литераторов и конференция «Костюковицкие читания». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, днем сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, ветер южно-юго-западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 25.
2: Вы только вдумайтесь, последний вечер лета, прямо сейчас он идет, и, наверное, это хорошее время, чтобы вспомнить, как прошло ваше лето, и все нереализованные планы перенести на осень, которая начнется уже завтра. Только на этот раз рекомендую более точно написать сроки выполнения, ну а для ваших размышлений и вечернего отдыха я вызываюсь включить подходящее музыкальное сопровождение, ведь вы на волнах радио Могилев, а компанию вам составляет по-прежнему Евгений Шутов. Всем говорю привет-привет.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ Банк.

0: Вот я рассказывал вам про планы и постановку сроков, то, что нужно более четко указывать дедлайны, и тогда вы скорее выполните запланированное дело. И это правда, причем нужно строить не размашистые сроки выполнения, а максимально точные и не позволяющие откладывать дела на потом. Например, если вы хотите на этой неделе съездить на природу, то скажите себе: я поеду на природу в субботу, для этого в четверг мне нужно закупить в магазине все, что нужно, в пятницу упаковать рюкзак, а в субботу в 8 утра выехать. Максимально понятно, структурировано и выполнимо. И это применимо к любой задаче. Пользуйтесь.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемой.

запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, днем сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый, температура воздуха ночью +13, +18, днем +20, +25.

Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.

0: И все-таки по-разному у всех проходит вечер. Кто-то проводит его за просмотром фильмов, кто-то предпочитает просто почитать в тихой атмосфере, а кто-то, возможно, собирает ребенка к 1 сентября, которое наступит уже завтра. И есть один факт, который объединяет. Вы слушаете радио Могилев, а тут уже чем бы вы ни были заняты, хорошая музыка украсит ваш вечер и сделает его чуточку приятнее. Ну а если верить названию композиции, которая зазвучит прямо сейчас на волнах радио Могилев, то сейчас время любить. Любить те минуты, которые вы проводите в кругу семьи, любить хорошую музыку или приятное дело, которым вы прямо сейчас занимаетесь. В общем, друзья, нотку лирики я привнес, а сейчас для вас новинка от Нюши под названием «Время любить».
1: Новинка на радио Могилев.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Кыргызстане, передает Белта. Глава государства завтра в Бишкеке примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучит предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. Предприятие «Беллэкпрома» представили отечественную продукцию делегации Лаоса, об этом Белта сообщили в пресс-службе концерна. Центральным событием визита стала выставка промышленного потенциала белорусских предприятий. Лаосским партнерам показали шерстяные и смесовые ткани «Камволя», высокотехнологичные материалы «Магатекса», кожгалантерею «Галанте» и форменную одежду «Униформа». Завершился визит обменом памятными подарками и обсуждением перспектив сотрудничества. Госстандарты Белорусский государственный университет пищевых продуктов и химических технологий подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Белта сообщили в пресс-службе ведомства. Документ предполагает активное привлечение специалистов комитета к учебному процессу. Они будут вести занятия, руководить дипломными проектами и участвовать в распределении выпускников. Председатель госстандарта Елена Маргунова подчеркнула, что подготовка кадров в сфере стандартизации и оценки соответствия сегодня архиважна. В этом году ВУЗ впервые набрал студентов на специальность «Пищевая безопасность». Госстандарт планирует заключить аналогичное соглашение с другими техническими вузами страны. И в завершение. Со второго класса медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка не нужно специально оформлять к 1 сентября. Об этом Белта сообщили в Министерстве здравоохранения. Школьник должен проходить плановый медосмотр раз в год в месяц своего рождения. Выданная справка действует до следующего дня рождения. Исключение – первоклассники. Им нужно пройти обследование заранее и предоставить справку вместе с другими документами. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, днем сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, ветер южно-юго-западный порывистый, температура воздуха ночью +13, +18, днем +20, +25.

А на часах 20:02, до наступления осени остается 4 часа, и картина за окном это доказывает. Уже успел немного потемнеть, погода не такая жаркая, да и настроение, честно говоря, располагает ко всей этой осенней романтике. Уже прям хочется завернуться в плед, держа в руках кружку с какао. Но пока рано, пока еще ближайшие 4 часа мы на летних вайбах. Ну и еще час компанию на волнах Радио Могилев составляю вам я, зовут меня Евгений Шутов, так что делайте громче и украшайте свой вечер хорошей музыкой.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дожди, днем сильные дожди. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южно-юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Днем плюс 20, плюс 25. В среду и четверг местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. И днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Заметил за собой, что много времени провожу в социальных сетях и периодически ловлю себя на мысли, что там много как полезной, так и абсолютно бесполезной информации. Я для себя ее уже начал фильтровать, выставляя на неинтересные мне рекомендации галочку «Неинтересно». Пусть это для вас будет тоже лайфхак, если не знали. Во всех соцсетях есть такая галочка. Ну а если вы прямо сейчас серфите в интернете, то не забудьте заглянуть в место, где много полезной информации и интересной. Это социальные сети «Радио Могилев». Инстаграм, ТикТок, Трэс, ВКонтакте. Переходите туда, «Радио Нижний подчеркивание Могилев». Узнавайте актуальные новости и смотрите качественный контент.
1: «Радио Могилев».

А на улице уже заметно потемнело, вечер лишь набирает обороты и близится 21 час, а вместе с тем завершается и мое эфирное время. Значит, пора нам с вами прощаться. Да, друзья, этим вечером компанию вам составлял Евгений Шутов, ну а сейчас уже всем хочу пожелать хорошего вечера, легкого входа в осень, она наступит уже совсем скоро, ну и, конечно же, говорю уже традиционное пока-пока.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочего визита в Кыргызстан провел ряд встреч с зарубежными коллегами, сообщает Белта. В числе тех, с кем пообщался глава белорусского государства, президент Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Монголии, премьер-министр Индии и Пакистана, председатель Совета министров Того. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал Пол-Первого. Александр Лукашенко в столице Кыргызстана посетил торжественную церемонию открытия Всемирных игр кочевников, на полях которой состояли встречи с зарубежными коллегами. Завтра президент Беларуси примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который приурочен к

третье основание организации. К концу года в Белорусской сельхозакадемии планируют сдать в эксплуатацию научно-образовательный центр биотехнологии и растениеводства. Это будет первый в Беларуси центр по передовым агротехнологиям защищенного грунта. Стоимость объекта 36 миллионов рублей. На территории разместятся 9 современных теплиц с искусственным интеллектом. Как отметила ректор Виталий Великанов, аналогов нет не только в стране, но и в СНГ. Интерес к центру уже проявили специалисты из России, Таджикистана, Узбекистана. Школьники Беларуси могут попробовать нестандартную методику обучения – образовательные треки. Проект запустил Национальный центр дополнительного образования, сообщили Белта в учреждении. Он ориентирован на ребят от 13 до 17 лет. Обучение проходит по пяти направлениям – зеленая архитектура, лесбай, наследие в цифре, основы проектной деятельности и спортивное ориентирование. Формат гибридной дистанционной лекции, очные интенсивы в Минске. Участие бесплатное по конкурсному отбору. Заявки принимают до 4 сентября. И в завершение. Более 100 литераторов примут участие в мероприятиях Дня белорусской письменности в Костюковичах. Программа Союза писателей Беларуси будет связана и с памятью литераторов, с которыми попрощались в нынешнем году. Вспомни творчество народного поэта и соавтора текста государственного гимна Беларуси Владимира Каризны, народного писателя Николая Чергинца. Новация Министерства информации и трех книжных издательств – это выпуск серии, где представлены произведения лауреатов Национальной литературной премии Беларуси. Это программа, которая станет частью библиотеки художественных произведений современных писателей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дождей, днем сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, ветер южный, юго-западный, порывистый, температура воздуха ночью +13, +18, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +21.

0: Гороскоп. Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Прогучить дивно, але бездейность так само может быть метанакирована. И пришла пора устрыматься от неких деньнюв.
3: Телец.
2: Не починайте ничего нового. Лепш доробить то, что давно уже висит над вами. Особливо корыстно будет заняться домом або техникой.
3: Близняты.
2: Возьмитесь за справы, какие вы лечили сумными. Покиньте самое цикавое на конец дня.
3: Рак.
2: Сконцентруйтесь на повседневных обовязках. Дробные справы окупятся внутренним спокоем.
3: Лео.
2: Не спыняйтесь на шляху до мэты, не узабаве вы убачите выники своих намаганий.
3: Дева.
2: Важно подтримливать внутреннюю собранность. День идеально подойдет для працы с документами.
3: Шали.
2: Вы легко будете проникаться настроем тех, кто вас окружает, тому с головой выбирайте свое сяродье.

0: Легких грошей, коли пропонованную працу будет складана выконать.
1: Козярог.
0: У нейкой справе будет корыстно дать задний ход, нечто отменить або откласти на потым.
1: Водолей.
0: З'явится реальная махшимость створить нечто незвычайное. Не забывайте про осторожность.
1: Рыб.
0: Коли вы учимся, сумняваетесь, зарабите паузу, я шера старанно все обдумайте. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
2: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
2: Радио Могилёв.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляю.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, ВТ-канала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, днем сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый, температура воздуха ночью +13, +18, днем +20, +25.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа».

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, днем сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый, температура воздуха ночью +13, +18, днем +20, +25.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай!

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 1 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами сильные дожди. Во многих районах грозы. Ветер южно-юго-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.
1: Радио Могилев.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позволь.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Наши хиты.

1 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами сильные дожди. Во многих районах грозы. Ветер южно-юго-западный порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

1 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами сильные дожди. Во многих районах грозы. Ветер южно-юго-западный порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.